0: Духа, ныне и повсякчас, и на веки веки.
1: Аминь.
0: Мы Руси,
1: и Духови Твоему,
0: головы ваши, Господи, вы преклони.
1: Тоби, Господи.
0: Благодатью и щедротом и людинолюбием единородного Сына Твого, с яким Ты благословенный, с пресвятым и благим, и животворчим Твоим Духом, ныне и повсякчас, и на